0: Това е ми правило.
1: Will the wissen так и хоче, вице лойфен, ди рабочий лойфен, а в трамвай. Menschen hängen auf die Treppler, in mi kimta хайм und Knäpplach, in mi зуг ди вабл пришивай.

жиров не берет, и меньшин так и брехен сих дым коп. Вендергройсер, Киеве движение, мембахты рельсы с расширения, кондуктор шрайт, трамвай!